передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.
1: Качань, качань, качань, о боже, качань, пас, пучай, не боже, качань.

0: Ясно.
1: Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ученые кафедры славистики филологического факультета Ферганского технологического университета задались целью восстановить звучание старых рукописных текстов великих поэтов прошлого. Опираясь на антропоморфические измерения, сделав анализ почерка и изучив особенности строения гортани и челюстно-лицевых мышц, по имеющимся портретам и рисункам Александра Сергеевича Пушкина, по всей видимости, узбекским энтузиастам впервые удалось воссоздать голос великого русского поэта.
2: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку замок, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью тамим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим.

0: Tipi-duk, tipi-duk, tipi-duk, типи-дук.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Типи-дук.

0: Картинка.
1: Жили-были старик со своей сварливой старухой у самого синего моря. Старика звали Грей, а старуху Ассоль.

0: 7, 8, 8, 9, 2.
1: По вашим многочисленным просьбам мы передавали код да Винчи.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Дорогие слушатели радио Чипыльдук, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую станцию. Это можно сделать с банковской карты через PayPal. Заранее благодарны.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Знаете ли вы, что...
1: Что? Хотя порох был изобретен в 9 веке.
0: Да.
1: А первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке.
0: Да.
1: Однако...
0: Однако первобытные люди открыли огонь уже 1,5 миллиона лет назад.
1: Задумайся.

Чипльдук. А смысл?

Oh, dude.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

I really think I do.

0: если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чип и Льдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чип и Льдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.
2: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці. Я посылаю вас на леси и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

Oh.

0: нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.
1: Swing it up, swing it up, swing it up. Swing it up, I swing it up now.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

С приездом Сидора в деревню. Количество мужиков в ней достигло, наконец, одного.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипльдук.
1: Поддержите радио Чипльдук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа, однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: социологических дефинициях. Харкер. Человек с наплевательским отношением к жизни и к окружающим. Не путать с плюйбоем.
1: Плюйбой. Курящий подросток, старающийся выглядеть взрослее.
2: Часто плюйбой – это будущий харкер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: живете, чипыльдуки!
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз.
1: На мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Trent.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

0: Мысль дня.
1: Все имеет глубокий смысл. Но это уже не имеет никакого значения.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: В марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чипальдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и «Чипаль» будет дук.

0: かんねえ。
1: The love of money is the root of all evil.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Корень на радио Чипыльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чипыльдук Филипп Козлов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: веселая картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чипльдук. А смысл?

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

0: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки, где бы не

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако
1: процент смертельных исходов снизился.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.
3: Look out.

0: Советует специалист.
1: Стерео.
0: Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать «уклончивое и дипломатичное». Почему бы и «да»?

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

0: Русские пословицы народов мира.
1: Широка страна моя родная. Шуточная чилийская частушка.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

0: радио Чип и Дук. Пока не догонят.
1: Thank you.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Batman and Robin.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, сейчас-то мы попробуем дозвониться куда-то в Ставрополь или область и поговорить с человеком, который ни много ни мало выращивает саженцы под радиочепыльдук. А точнее, может быть, не он сам, а его друг, который подставил человека, который выращивает под радиочепыльдук саженцы. И мы даже с кем-то из них когда-то общались на заре этого эксперимента. И он нам даже обещал прислать плоды своего труда. Вот это мы сейчас и попробуем прояснить. И зовут его неизвестно как. Алло.
4: Алло.
3: Здравствуйте, Ставрополь.
4: Да-да.
3: Очень приятно. Москва, Москва. Ответьте, Москва. Как слышите?
4: Да-да.
3: Хорошо
4: нормально,
3: слышите,
4: нормально.
3: Да? Так.
4: Да-да-да.
3: А вот скажите, слово финик, финик, как-то вам что-то говорит? Это какой-то ваш ник в интернете или нет?
4: Да-да-да, есть такое.
3: Есть такое. А слово ворбер, ворбер, есть такой у вас друг?
4: Был такой.
3: Тоже есть, да. Скажите.
4: С кем имею честь?
3: А имеете честь с радио Чепыльдук? Не знаете такое радио?
4: Да-да, знаем.
3: Знаете, вот у нас есть информация, мы уже общались, что под радио Чепыльдук один из вас выращивал саженцы.
4: Ага, так, сейчас, секунду.
3: Так.
4: Алло.
3: Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это вы выращивали саженцы под радио Чепыльдук?
4: А вы с какой целью интересуетесь?
5: Мы хотим.
3: Мы так и не получили рассаду. Вы обещали нам, а мы не получили.
4: А вы не получили? Да, я не знаю даже, что вам сказать, как бы.
3: Но они не усохли там, они там плодоносят, цветут как-то в рост, пошли.
4: В общем, на корню они у меня на последнем урожае сгнили. Я занес туда плесень определенного вида и все. И весь урожай закончился.
3: Вот досада-то.
4: Ну вот так вот. Теперь на кукурузу перешел.
3: Чепыльдук ни при чем. Мы не виноваты. Это
4: нет,
3: же не.
4: Нет, мы старались как могли на самом деле.
3: Ну, то есть, в принципе, значит, под контент и звук чепыльдука можно повышать урожайность.
4: До определенных сортов саженцев выращивать и все. Можете его рекомендовать даже. Лучше обратиться в Министерство сельского хозяйства, чтобы они провели полноценное исследование.
5: А почему на кукурузу-то перешли?
4: Почему на кукурузу? Ну, честно говоря, плесень, вот, которая у меня на корню появилась, очень сильно меня расстроила, я решил делать что-то более социальное, полезное, ответственное для этого.
3: А до этого выращивали кого там? Полынь, Иван-да-Марию или кого?
4: Наверное, все-таки Иван-да-Марию. Вот я вот только сейчас вы сказали, как это называется.
3: Астролистник травчатый алтайский.
5: Полынь горчит, я помню.
3: Нет,
4: это полынь сатива была. Индика просто тоже не очень хорошо растет в наших условиях.
5: А вот вы тот, с кем вот мы сейчас звонили.
3: Мы-то звонили некому финику, а попали.
4: А он, честно говоря, испугался, отдал телефон мне, потому что не хочет он с вами общаться, почему-то он не хочет быть в эфире. Но вот я сейчас ему дам трубку, он все-таки образуется. Сейчас он расскажет все про культуру. Алло, алло.
3: Алло, алло.
5: Какая в Ставрополе культура? Вот как дела с культурой обстоят?
3: С культурой в массы.
4: Ну, вот нет у нас культуры. После того, как разрушили Туапсинскую железную дорогу, город Ставрополь стал городом железнодорожным тупиком. В связи с чем, я считаю, все вытекающие культурные проблемы и вытекающие из культурных проблем проблемы вот имеют место быть на нашем главном.
5: Не происходит обогащение и обмена культур с другими городами, и как-то, поскольку некий тупик возник, то есть Ставрополь варится в собственном соку.
4: Да, совершенно верно. Чтобы куда-то выбраться, надо очень много сил потратить. Моральных, материальных.
5: А когда последний раз в Ставропольский драматический театр ходили?
4: Лично я, по-честному, где-то раз в два месяца, получается. И где-то раз в полгода филармония, вот, либо концерт квартетов наших местных.
3: А вот сейчас мы слышим такой гур-гур. В каком-то вы в таком месте очень людном, может быть, культурном тоже?
4: Нет, увы, это общепит. Это общепит-заправочная станция, да.
5: А вот скажите про струнные квартеты из Ставрополя. Какая у них отличительная черта вот в манере исполнения? Есть какая-то
3: самобытка?
5: Самобытность какая-то в ставропольских концертах?
4: Ну, наш руководитель этого квартета, в частности, на котором я последний посещал, многого добился. Так, сейчас, честно говоря, уже теряю возможность разговаривать. Это ж общепит. Кушать подано. Дико извиняюсь.
5: Так, а что будете употреблять? Давайте тогда...
3: Меню, что сейчас перед вами?
4: Курочка. Курочка с картошечкой.
5: А, вот. Как говорится, да. Приятного аппетита.
4: Спасибо вам большое.
3: Приятного общепита. Но все-таки не забрасывайте радио «Чапыльдук». Мы хоть как-то, хоть худо, бедно, конечно, но несем культуру.
5: Что можем, то и привносим.
4: И спасибо вам большое за это.
5: Счастливо.
4: До свидания.
3: Пока.
4: До

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Didn't

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Дорогие друзья, не так давно гостем студии «Радио Чапельдук» был культовый французский музыкант и классик жанра мединуво и лаунж-минимализма Жюль Огюст Фрайен. У нас была уникальная возможность побеседовать с мэтром Жюлем и услышать его гениальную музыку с его собственными комментариями. Сейчас мы предлагаем вам прослушать запись интервью с мсье Фрайеном.
1: Слушая классику на радио «Чапельдук».

На радио Чебельдук звучит мелодия культового французского композитора Жюля Огюста Фрайена. Во время своего краткого визита в Россию музыкант согласился немного побеседовать в нашей студии о своем творчестве.

0: Дорогие друзья, только что прозвучала композиция «Каштаны Нуаре» известного, даже не знаю, как сказать, композитора, не скажешь композитора, музыкального гиганта Жюля Огюста Фрайена. Жюль Огюст Фрайен всего на несколько часов прибыл в Москву, много дел, но он нашел время, за что мы очень благодарны, прийти к нам в студию на радио «Чапельдук» и провести с нами несколько минут, может быть, даже и полчаса, и поговорить с ним о его творчестве, о его идеях, ну, в общем, обо всем. Месье Жюль.
1: Месье Жюль.
2: Oui, bonsoir, messieurs, dames. Ça me fait vraiment énormément plaisir rester chez vous, être chez vous dans votre nouveau radio Чапельдук.
3: Жюль говорит, что он очень рад оказаться в Москве на несколько часов. И он очень возбужден, потому что его музыка звучит сейчас на разные страны, и Россия, города разные. Он давно мечтал побывать здесь.
0: Месье Жюль,
2: oui.
0: Это ваш первый визит в Москву, или вам раньше доводилось посещать Россию и столицу нашей Родины?
1: Месье Жюль, est-ce que vous avez parlé première fois à Moscou, ou vous avez hier déjà?
2: Oui, j'ai compris la question. Non, c'est la première fois que je suis à Moscou. Jamais j'étais avant, mais ça me fait énormément plaisir de voir Moscou, oui. Et l'ex-URSS, et c'est tout ça.
3: Oui. Ты есть первый визит, но насколько он знает, его родственник здесь бывал, и кто-то из прадедов был наполеоновский как-то войско,
2: oui.
3: И они проходили из Москвы пешком на Париж.
2: Это
3: зима.
0: Старой Смоленской дороги, наверное.
3: Да, да? Oui, oui. И то, конечно, не он сам, но их родственник был.
2: Oui, oui, дедушка.
1: Это грандпер.
0: Теперь хотелось бы немножко остановиться на вашем творчестве. Как известно, вы работаете в жанре мультимедийного лаунч-минимализма. Я бы даже сказал, что вы являетесь основателем, своеобразным гуру этого жанра. Вопрос такой, он интересует и наших многочисленных радио-веб и радиослушателей. Скажите, пожалуйста, ваше творчество корнями уходит к Жан-Клоду Севиру или Франсуа Барнуа?
1: C'est très intéressant pour tout le monde russe. Est-ce que votre travail, c'est le très bel truc de Jean-Claude Saviru ou François Barnau?
2: Oui, j'ai compris. Non, mais c'est rien à voir avec les deux compositeurs que vous avez dit. Mais moi, je fais ma musique, moi seul, que toujours avec... très grand musicien français.
3: Нет, конечно, он связан, да, и влияние многих композиторов оказывали на его творчество, но в особенности он с детства слышал музыку в его доме, звучал Пьер Мизера, Санти Приво, но и сейчас он работает с многими композиторами, такие знаменитые культовые имена, как Майкл Джусен, Йохан Джей Джей Джуниор, и Nike Home. И он очень ценит сотрудничество.
2: Oui, oui, oui. Absolument, absolument vrai.
3: Что-то я забыл. Нет, что-то...
2: Ah, oui, oui, c'est avec Julien Pupreno.
0: Спасибо. На пейджере вопрос Светлана из Сыктывкара. Правда ли, что на вашем последнем концерте в Париже у Триумфальной арки, чтобы исполнить ваше произведение в жанре минимализма, я подчеркиваю, мультимедийного лаунч-минимализма, понадобилось 65 тонн аппаратуры?
1: Eh bien, c'est la question très très intéressante. Est-ce que c'est vrai que votre dernier concert à l'Arche de Triomphe, vous avez besoin très très grand d'apparatures?
2: Ah non, mais c'est absolument pas vrai, parce que c'est... moi, je fais toujours tout seul, et c'est pas question de beaucoup de matériel, parce que s'il a beaucoup de matériel...
3: Конечно, это не так много аппаратуры, но, конечно, он использует много электроники, электроники.
4: Как это?
3: Электроники. И... очень много электроники, и на последний концерт он привозил из разных стран Европы, и с собой удивилось, что собралось очень-очень много молодежи, там присутствовало не 65 тонн, а 65 тысяч слушателей и танцевали люди, и радовались, и был на экране.
2: Tout le monde dansait, tout le monde.
3: Картинка на экране были, и это было зрелищно очень, так же, как на концертах, как уже он сказал, Дидье Вижу и Джона Лапида.
2: Oui, абсолютно, абсолютно vrai.
0: Уважаемый месье Фрайен, известный музыкальный критик Артемий Троицкий назвал статью в последнем выпуске журнала «Максимум», а вас статья называется «Гуру современной молодежи». Согласны ли вы с этим определением?
1: Notre critique musicien, Artemy Troitsky.
2: Oh, Artemy, c'est mon grand ami, Artemy. Oui, je le connais très bien.
0: Знаком, он знает, да?
2: Oh, c'est mon grand ami.
3: Он знает, они дружат, он бывает у него часто.
0: Дома?
3: Не дома, у него есть загородный дом. Это поместье его отца.
0: У Артемия или у
3: Жюля? Жюль имеет такой дом, поместье отца. Это маленький замок, можно сказать. И там у него есть винная фабрика, они дегустируют вино, они любят Мозель.
0: А то есть вино Брют Фрайен – это семьи Фрайенов, да?
2: Oui, c'est ma famille. Фрайен – c'est ma famille. C'est ma grand-mère, бабушка, mon grand-père, c'est Фрайен, tout le monde
3: бабушка,
2: Фрайен.
1: Non, la question de la vin.
0: Je comprends pas.
2: Oui, je sais, c'est le vin de ma famille, de Фрайен.
3: Это есть фамильное вино, бренд вина, и это вино тоже раздавается на концертах, когда молодежь веселится на дискотеках, и сейчас самая модная дискотека Парижа.
2: Будабар.
3: Будабар,
0: да, это известно.
3: И публика очень любит, и уже шестой месяц его композиция занимает первое место на
0: топах,
3: этих
0: да?
3: чарте. Да, это очень-очень популярная танцевальная такая вещь.
0: Но вернемся к Артемию Троицкому, хотелось бы поподробнее.
1: Eh bien, la question, c'était de l'article de Artemy Troitsky qui parle... comment excusez-moi.
0: Oui. Vous savez, месье Жюль попросил меня жестами перейти к следующему вопросу. Что я делаю с удовольствием? Месье Фрайен... Oui. Ваш роман с Анной Курниковой, или, как говорят во Франции, Курниковой, если вы хотите что-то сказать об этом, наших радиослушателей интересует, это правда или нет?
2: Курникова?
1: Vous pouvez raconter quelque chose?
2: Non, aucun commentaire. Je ne veux pas parler de ça. C'est
3: vraiment mal. Je n'ai pas voulu de commenter votre intime et частной жизни. Il y a beaucoup de знаменитые друзья бывают с ним, он фотографируется, но на эти папарацци и другая пресса злоупотребляет иногда этим. Но он дружен с Анной, но дальше он не хотел бы распространять свои...
0: Ну, я сделаю еще одну попытку непозволительно вмешаться в личную жизнь нашего гостя. Пожалуйста, скажите, месье Жюль, если хотите, почему распался ваш брак с моделью, известным французским дизайнером одежды Сесиль де Буайон?
1: О, мой Боже. Excusez-moi, s'il vous plaît.
2: Non, mais Cécile Desvoyens, j'ai compris.
1: Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous avez divorcé? Oui, vous avez compris?
2: Oui, j'ai compris, mais je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il voulait?
1: Pourquoi vous avez divorcé?
2: Ah, pourquoi j'ai divorcé avec Cécile? Oh, mais c'est ma vie privée. Je fais ce que je veux.
3: Monsieur le Cavarit, je te fais cette vie, tu n'as pas de vos musiques, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, t
0: Ну что ж, друзья, давайте вернемся к музыке. Мы как бы отошли от этой темы. Вернемся к музыке месье Фрайена. Мультимедийный лаунж минимум.
3: Да, послушайте эту следующую мелодию и убедитесь, что это гениально. И это совершенно другой стиль. Он, месье Жюль, меняет стили как перчатки. И удивительно красивая мелодия.

0: Невероятно.
1: Ну да, вот вы слышали эту пьесу, и это совершенно новый язык. Это каждый, кто слышал, согласится, что это музыка 21 века. Это потрясающе, правда.
0: Замечательно. Хорошо, продолжаем. Друзья, у нас в студии месье Жюль Огюст Фрайен, создатель мультимедийного лаунч-минимализма. Что вас вдохновило, сподвигнуло? Как определить этот жанр для наших радиослушателей? Какой месседж, я бы сказал, вы хотите через вашу музыку послать вашим слушателям, возраст которых колеблется от 12 лет и до 80 и выше?
2: Votre musique, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que c'est votre musique pour votre cœur?
3: Vous comprenez, c'est un problème. Quand j'étais petit, j'ai regardé dans la fenêtre, j'ai vu le ciel, j'ai vu beaucoup des oiseaux, j'ai vu mes voisines, voisins.
1: Да, и он еще когда-то маленький мальчик смотрел в окно и вдохновился и написал свой первый лаунж мультимедийный на металлофоне.
3: Peut-être 5 ans ou 6 ans. Et depuis le moment, j'ai toujours je compose la musique. Attendez, j'ai pas arrêté.
1: Bien sûr.
3: Maintenant, vous pouvez.
1: Можно, чтобы проще было понимать, это стиль называется, это напоминает старомодный такой стиль, как acid clavier или clash down tempo. Ну, то есть это медийного, и основной месседж этой музыки, то есть вы отдыхаете, вы релакс делаете, это такой трип, трип в новую реальность, и там среди этих имаж, образы, вы находитесь там, контактируете, и как будто бы рождаете новые медийные формации. И в этих формациях это такой импрессион, который дает фидбэк, понимаете? И вот последний саундтрек, его муви с знаменитым режиссером Леки Праузен снял с его музыкой. И он выходит также на диске, и там можно найти все ответы на этот вопрос.
3: J'espère.
0: Скажите, пожалуйста, месье Жюль, ваше отношение к музыке Паскаля Фрапе?
2: Qu'est-ce que vous pensez de la musique de Pascal Frappé?
3: J'adore Pascal Frappé, j'adore. C'est vraiment un grand compositeur.
1: Он очень любит... обожать его музыку, любить.
3: И плюс Паскаль, c'est mon grand ami.
0: Правда ли, что состоится ваш концерт на стадионе Уэмбли с Паскалем Фрапе?
2: Est-ce que c'est vrai? C'est...
3: Oui, j'ai compris. Wembley. Oui, j'espère que on va faire un grand concert à Wembley. Oui, j'espère.
1: Конечно, это состоится тоже, и он надеется, и также будет принимать участие. Он познакомился недавно в Москве с русским очень знаменитым музыкантом Михаилом Муромов.
3: C'est vraiment un grand compositeur.
1: Также приглашен играть на этом концерте.
0: У нас остается мало времени, поэтому вопросы будут более сжатыми, и я надеюсь, что ответы тоже будут в сжатой форме, в такой блиц-интервью. Ваша любимая книга?
3: Oui.
0: Что вы?
1: Это месье Жюль шутит, что да, любая книга его любимая.
0: Любимая.
1: Да.
0: Ваше любимое вино?
3: Bien sûr.
1: Конечно, вино он очень любит.
0: Любит. Ваша любимая еда?
2: Eh bien.
3: Absolument.
0: Какой у вас автомобиль?
2: Comment vous...
3: Renault, très beau.
0: Как вы относитесь к двуполым бракам?
2: Qu'est-ce que vous pensez de fou. L'amour?
0: Перевод, пожалуйста.
1: Это немножко интимный тоже, трудно перевести. Сейчас эта культура еще отсутствует в России. Это, но в таком браке сам Жюль состоит.
0: В двуполом, да? Да, ну, мы спрашивали. Друзья, у нас в студии находился, вернее, пока еще находится, месье Жюль Огюст Фрайен, создатель мультимедийного лаунч-минимализма в музыке, культовый даже, я бы сказал, идол молодежи, идол шестидесятников, как я уже говорил, своеобразный гуру, владелец, властелин дум, мыслей, чувств, эмоций, и все это он выражает в своей музыке, которую вы слышали. И сейчас мы еще раз предлагаем вашему вниманию музыку Жуля Агюста Фрайена «Маленький циклический круг номер 26». Слушайте. А мы благодарим Жуля Агюста Фрайена за то, что нашел время прийти к нам в студию. Мы также благодарим его переводчика. Это месье Толстой. Ивану Жан Толстой.
1: Спасибо.
0: И также
1: большое.
0: С нами работала в студии переводчица Галина Шмаркина.
2: Спасибо.
0: Звукорежиссер Аркадий Иванов. И в заключение, так сказать, на десерт прозвучит хит месье Жуля, хит, который звучит во всех дискотеках мира. Даже поговаривают, что собирается новая космическая Одиссея запустить, вернее, разместить эту музыку как месседж, сообщение к другим галактикам, поместить музыку месье Жуля. Слушайте его хит. Мы с вами прощаемся. С вами была радиостанция «Чипальдук», а также Матвей Шварцман.

Радио Чипльдук. Самое элитное радио.

песня — это запатентованный способ горланить на публике слова, либо слишком глупые, либо чересчур напыщенные, из-за чего их нельзя произносить в обычной речи. Оливер Херфорд.

0: Johnny Way gets stuck.
1: Чип льдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

почти как пища, слот органолептик, а боль зебрюха. Не быть со мною, область мертвых клеток, души и звук. Заметь чужих несчастий соглядатый, своим не блещет. Пусть эстафета смысл не передать ей, так солнце.

0: Листики так сохнут, вещи на морозе дубеют в складке. За точность линий с памятью о позе, что есть в подкладке. Так сохнут локти, пятки сохли или желтеют нынче.
1: Так сохнут локти.
0: Не бог весть что, поскольку подменили объект щадил.

спят непритязания на текст исходный, где Бог весь что, от что же не с нами род производный.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
3: Well, first of all, it was the moment that separated the men from the boys. To me, it was the signal that this, we'd now grown up, we'd now come of age when Dylan went electric, and we could now do anything and everything. And we did it.

Турин, стадион Делле Альпи. Лос-Анджелес, стендап-комеди. Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис. Вьетнам, монастырь Вингем. Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны. Нью-Йорк, Южный Бронкс. Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук. Чипльдук. Мировое радио.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Правильно.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.